эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

знаю. Я летаю. Там вижу глаза небесный свет, нереальный свет момент. Я мечтаю. Я мечтаю. И в малиновых очках, и вижу небо в облачках. Забываю. Забываю. И невозможно угадать, невозможно передать, что я знаю.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

σε δούμε. Себя.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
1: Автомобильные факты.
0: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья! Ну что, соскучились? На календаре 2 сентября, среда. И мы сбрасываем с вами остатки сна, наливаем крепкий чай или кофе и устраиваем, и настраиваемся на волну удачи, радиопортал. С вами это утро, этот час проведу я, Лана Вершинина. Сегодня у нас с вами все обязательно получится, только верьте в это.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.

0: тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Ну а почему бы не начать его именно с этой песни? Ну что, осень официально вступила в свои права. Первая сентябрьская суматоха у нас позади, линейки прошли, цветы всем вручены. Правильно? Правильно. Значит, открываем официальный сезон. Мам, а где моя сменка? Или... А нам задали поделку из шишек. Вот когда вам где-то в 23.00 об этом сообщат. Вчера в школы города отправилось 3503 ученика, а в самый первый свой шаг в школе сделал 291 первоклассник. Но мне кажется, что самый первый шаг в страну знаний они сделают именно сегодня в 8 утра, когда прозвучит первый-первый звонок на урок для них, когда они откроют свои портфели, достанут тетради и ручки. Сейчас бы хотела сказать, но, дорогие мамы и папы, вы уже, наверное, выбегаете, может, из дома, может быть, только собираетесь, может быть, уже понимаете, что опаздываете. Просто обнимите своего первочка, первоклашку, скажите, у тебя все получится обязательно. Школа – это интересно. Пусть у вас все будет хорошо.
0: С детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Ну а что, это я пока так расфилософствовалась и немножечко поностальгировала о школе. А я, это Лана Вершинина, и этот ближайший час мы проведем вместе с вами, друзья. Поэтому, Нововоронеж, самое время порадовать близких. Вот пишите, передавайте привет и поздравляйте с началом учебного года своих друзей на номер 839-405-4945. Передавайте приветы коллегам, друзьям, а я с удовольствием озвучу их в эфире. И, кстати, первые уже сообщения у нас есть. Нам пишет огнедышащий тапок. «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной среды». Спасибо, огнедышащий тапок, и вам тоже прекрасного дня. Так, у нас есть еще сообщение. Ольга нам пишет. «Привет всем, отличного дня и всех с началом учебного года. Родители и учителя, держимся и крепимся». Ну, что же, школа, да, она такая... Тем более, пока у нас будет хорошая погода на улице, лето убежало от нас не так далеко, а я предлагаю вам сегодня просто поностальгировать вместе со мной и повспоминать самые интересные выражения ваших учителей. Друзья, ну давайте немножечко взрослые вернемся в детство и вспомним те перлы, которые изрекали наши... Ну, кто там, Виктор Григорьевич, Серафима Ивановна, Роза Васильевна, а может, у вас была Наталья Анатольевна или Елена Николаевна. Но вы же запомнили на всю жизнь вот это «звонок для учителя» или когда ты вот классический упрек, да, за забытую, наверное, тетрадь, ручку, а голову ты дома не забыл. Пожалуйста, присылайте свои воспоминания из школы, самые, можно сказать так, нетленки от ваших педагогов на номер 839-405-4945. Ну что, поехали?
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Доброе-доброе утро, Нововоронеж. Неважно, куда вы сейчас держите путь, на смену, учебу, ну а может просто сидите дома за чашечкой кофе или утреннего чая, пускай этот день принесет вам только хорошие новости. Ну а я, Лана Вершинина, и радиопортал принесет вам отличнейшее настроение. А еще, если вы напишите в МАКС на номер 839-405-4945 и передадите привет, может быть, музыкальный, может быть, просто словесный, своему другу или своему близкому просто человеку, вы очень хорошо и быстро ему поднимете настроение. Друзья, сегодня мы с вами не проводим никаких розыгрышей. Сегодня мы с вами просто ностальгируем и вспоминаем школу и наших прекрасных учителей. Те, которые, может быть, уже их, к сожалению, нету, а может быть и ныне здравствующие, но их слова остались на всю жизнь в вашей голове и в ваших сердцах. Хочу сказать, что вне эфира получила приятный телефонный звонок. Да, слушают, человек поделился, он вспомнил своего учителя. Учитель, она говорила, к доске пойдут сейчас желающие, и обязательно называла две фамилии. Хочешь ты, не хочешь, а к доске пойдешь. Так, посмотрим, что у нас с сообщениями. Нам пишет Татьяна. Да, Татьяна вспомнила. Ироничное замечание, да, вот помните, на абсолютную тишину в классе всегда педагоги говорят «лес рук». Вот интересно, а сейчас это тоже осталось? Я думаю, что ничего не поменялось. Также Татьяна нам еще пишет. Да-да-да, я помню это. «Расскажи всем, вместе посмеемся». Помните, кто-то сидит там на дальней парте, им весело, им все хорошо, что-то обсуждают, вообще не в процессе учебы. И вот так было неловко, когда так говорил педагог, тебя перед всем классом вообще-то поставили в тупик. Расскажи всем, вместе посмеемся, а ты и рассказать-то не можешь. Так, смотрим ваши сообщения. О, есть сообщение от Олега. Ну, конечно же, у Олега вообще классика наших учителей. Кстати, если сейчас нас слушают дети, это никак не относилось. Сидели за партой мальчик или девочка, пусть даже там сидели просто ребята, говорили, и я сейчас рассажу эту сладкую парочку. Да, строгое предупреждение всегда было для болтающих соседей. На самом деле, о школе с возрастом остаются только самые-самые хорошие воспоминания. Ведь действительно это так, и поэтому, друзья, пишите, передавайте приветы на МАКС на номер 839-405-4945, а я, Лана Вершинина, их озвучу. А пока будем наслаждаться приятной композицией.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Доброе-доброе утро, Нововоронеж! Просыпайся, любимый город на Дону, пока солнце встает над нашим прудом-охладителем, а радиопортал готова согревать вас лучшей музыкой. В эфире я, Лана Вершинина, это утро провожу с вами. Уже не час, уже гораздо меньше осталось. Ну, вы, наверное, не ожидали сегодня услышать мой голос. Ну что же, каникулы, бонифация тоже когда-то заканчиваются. Друзья, сегодня мы с вами немножечко грустим по школе и вспоминаем самые лучшие выражения ваших учителей, которые вы присылаете на номер 839-405-4945. А может, вы просто хотите порадовать своих близких и передать привет и друзья своим коллегам. Я обязательно и с удовольствием озвучу их в эфире. И вот сейчас я смотрю, уже прилетело одно сообщение. «Привет, радиопортал! Роза Васильевна любила говорить «смех на палочке». Да, я вот как раз вспоминала Розу Васильевну. Кстати, у меня этот человек не преподавал, но я помню, что это был замечательный, заслуженный учитель. И, кстати, могу сказать, Галина, что вне эфира тоже звонил ученик Розы Васильевны. Наверняка ваш одноклассник, и вы с ним знакомы. Еще есть у нас сообщение от Сергея. Ну да, классический такой комментарий. «Оценку мне тоже на двоих поставить?» А еще вот эта фраза, которую, ну, в принципе, я тоже боялась. «Достаем двойные листочки». Помните, это так вот внезапное было объявление о проведении какой-то неожиданной проверочной работы, которой ты, конечно же, готов, но не очень. Ну, я думаю, что нас сейчас наши дети не слушают, потому что готовиться к урокам нужно обязательно. Детки наши уже в школе, осталось 9 минут до звонка. Пожелаем им сегодня обязательно удачи. А у меня минуточка рекламной паузы. Если вы хотите еще продлить свое лето и провести выходные с пользой, но пока не придумали, то «Автотранс-тур» – это ваш проводник в мир путешествий без границ. «Автотранс-тур» предлагает поездку выходного дня. «Москва зовет. День города в Москве». Цена 8700 рублей за человека. 5-6 сентября. Успейте в самое сердце праздника. Что вас ждет? ВДНХ, парк Заряди, Красная площадь с ГУМом, прогулка на теплоходе с видом на Москву, Москва-Сити и смотровая панорама 360, музей-заповедник Коломенское. Запись по телефону 8-906-589-96-90. Можно писать в МАКС, а также личные сообщения в ВК. Я еще раз повторюсь, 5-6 сентября можно попасть на День города в Москву. Запись по телефону 8-906-589-96-90. Можно писать в МАКС и личные сообщения в ВК. Ну а пока немножечко с вами еще повспоминаем беззаботное лето, которое не так далеко от нас убежало.

Добрым утром, любимый Нововоронеж. Да, в эфире «Разбудильник», друзья. Кто только что, может быть, сел в свой автомобиль, завел двигатель и заработал радио? В эфире «Разбудильник», ваше любимое радиопортал. И в эфире я, Лана Вершинина. Пишите, присылайте свои сообщения в МАКС на 839-405-4945. Я обязательно все их с удовольствием озвучу в эфире. Вы можете просто передавать приветы для своих близких, радовать их добрыми словами. Ну что, дорогие родители, с первыми днями осени вас, именно вас, дорогие родители, с началом учебного года. Да, у деток сейчас через 4 минутки прозвенит звонок, и они отправятся в мир знаний. Вы уже, конечно, помчались на работу. Кто-то, может быть, даже взял отпуск по данному случаю, чтобы немножечко поводить в школу, чтобы ребенок привык. Что поделать? Все мы это с вами проходили, как на кольце у одного товарища было написано, и это пройдет. Мы же сегодня с вами вспоминаем самые яркие выражения наших любимых и дорогих учителей, которые остались с нами на всю жизнь. У меня есть сообщение от Анны. Она пишет: а наш учитель любил говорить: «Ты язык дома оставил, что ли? Или проглотил?» Да-да, именно вот к тем молчащим у доски обращались именно так. Также еще Анна пишет: «Сидят, как три девицы под окном». Ну, классическое замечание, ничего не поделать. Поэтому, если кто-то не так давно окончил школу, напишите, пожалуйста, молодые наши, юное поколение, в вашем детстве, в вашей школе были ведь те же самые слова. Ничего не меняется, скажите. Есть где-то хотя бы стабильность? Ну что, друзья, пишите в МАКС на номер 839-405-4945. И я, Лана Вершинина, ближайшие уже полчаса проведу с вами и с удовольствием озвучу ваши сообщения в эфире.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Без признания сложившихся реалий на земле мирного урегулирования конфликта на Украине не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во вторник в ходе заседания Генассамблеи ООН. По его словам, пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия последовательно будет добиваться поставленных целей СВО военным путем. Добавлю, вооруженные силы России поразили в населенном пункте Усатова Одесской области центр хранения и распределения грузов военного назначения. Наши военные продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ. Строительство еще 30 новых школ в России завершат уже до конца этого года. Они смогут принять около 31 тысячи учеников, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. День знаний он посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. В ходе встречи глава кабмина упомянул, что с 2019 года в стране построена 1721 новая школа, а отремонтированы 6524 школы. Мишустин отметил очень достойные темпы развития системы образования в нашей стране. По его словам, эти показатели стали результатом реализации национального проекта «Молодежь и дети», работы региональных властей и муниципалитетов, усилий родителей, учителей и самих учеников. Курение, избыточная масса тела, наследственность и недостаточная активность являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, напомнил академик РАН Лео Бакирия. Он рассказал о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это давление, нарушение обмена, курение, избыточная масса тела, наследственность, недостаточная двигательная активность и так далее. Не обязательно ждать инфаркта, чтобы начать обращать на них внимание, сказал он. Бакирия отметил, что медицина все меньше работает с самой болезнью и все больше с вероятностями ее возникновения. Есть то, что человек изменить не может, а есть риски, на которые можно воздействовать. Чем раньше обнаружена проблема, тем больше возможностей для действия, и ценность прогноза не в том, чтобы напугать человека будущим, а в том, чтобы дать ему время, подчеркнул академик. Курс доллара на сегодня, 2 сентября, 86.75, курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Разбудильник.

Доброе-доброе утро, друзья! Вы слушаете самое бодрое утро на любимой волне «Радиопортал». У микрофона Лана Вершинина, и я продолжаю заряжать Нововоронеж отличной музыкой. Не переключайтесь!

Доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, экватор часа уже позади, но впереди еще больше крутых и хороших треков. С вами Лана Вершинина на вашей любимой волне «Радиопортал». Просыпаемся вместе, Нововоронеж. Друзья, сегодня мы вспоминаем самые-самые интересные выражения наших учителей, дорогих и любимых. А также впереди по курсу у нас с вами гороскоп, прогноз погоды и, конечно же, слово дня от меня. А пока немножечко еще повспоминаем лето, но уж очень не хочется его отпускать.

0: Доброе утро, друзья, любимый город, просыпайся. Ну что, так мы с вами немножечко помечтали об этом прекрасном времени года, которое всегда пробегает быстрее, чем остальные, хотя почему-то также отведено 3 месяца. Но, видимо, в жизни все самое вкусное заканчивается самым первым, и все самое хорошее. Но поверьте, впереди нас ждут только хорошие и замечательные дни, ведь как мы себя настроим, так и будет. В общем, о лете мы помечтали, теперь пора бы узнать, какая температура ждет нас.
1: Погода в Нововоронеже.
0: По сообщению синоптиков, сегодня, 2 сентября, в Нововоронеже ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ну а сейчас в городе-на-Дону прекраснейшая погода и хорошее настроение.

Доброе-доброе утро, дорогие друзья! На календаре у нас с вами среда, 2 сентября. А с вами Лана Вершинина. И прямо сейчас мы направим космическую энергию в нужное русло. Гороскоп на сегодня. Что же нам скажут звезды? Они говорят о том, что 2 сентября – это день стабилизации энергии, когда закладывается репутация на всю осень. Так что, друзья, слушаем внимательно. Овны, проявите активность с самого утра. Беритесь за сложные задачи и смело сотрудничайте с коллегами. Тельцы, продуктивный день. Вы укрепите свои позиции, сделаете много полезного и найдете общий язык с близкими. Близнецы, контролируйте эмоции. Есть риск проявить вспыльчивость и наделать импульсивных трат. Раки, полагайтесь на логику и опыт. Возможны перепады настроения, поэтому не перегружайте себя. Львы. День больше подходит для спокойного отдыха и рутины, а не для грандиозных прорывов. Девы. Начало дня может быть напряженным из-за мелких споров, но к вечеру ситуация выровняется. Весы. Насыщенный день. Доверяйте интуиции, внимательно слушайте окружающих и ищите гармонию. Скорпионы. Время избавиться от старого. Возможен крутой жизненный поворот и прилив креативных идей. Стрельцы. Утро может принести хлопоты, но появятся отличные возможности для карьерного роста или учебы. Козероги. Дело кажется больше, чем вы планировали. Управляйте только тем, что реально от вас зависит. Водолеи. Легкий и приятный день, удачный для творчества, общения с друзьями и поиска новых увлечений. Рыбы. Благоприятный период во всех сферах. Проявляйте решительность, и вы добьетесь нужных результатов. Ну а мы, друзья, строго следуем совету звезд, которые предлагают нам фокусироваться на работе, завершении старых дел и подведении итогов. Ну, кто мы такие, чтобы спорить со звездами?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Совершенно верно. Позитив и свет вам дарю я, Лана Вершинина. Это утро я провожу вместе с вами. И вы знаете, экватор часа-то уже позади, да даже уже совсем немножко осталось, но впереди еще много крутых треков. Поэтому оставайтесь на любимой волне 103.1 FM, радиопортал. Сегодня мы с вами вспоминали о наших любимых, дорогих учителях, которые навсегда остались в нашем сердце. А их слова, их, может быть, даже упреки вспоминаем сейчас с улыбкой, и они звучат у нас в голове регулярно. Может быть, мы даже на своих детях уже это практикуем. Наталья написала, ее педагог любила говорить: «Смотришь в книгу, видишь фигу». Ну, как бы не только педагог это говорит, Наталья. Наверное, это у нас у всех в генетическом коде прописано. Или еще вот так говорила она: «Расселся тут как барин». Да, было такое. Ольга пишет: «Доброе утро, любимая радиопортал, как давно вас не слышала». Ну что же, Ольга, теперь будете слушать каждое утро свой любимый разбудильник. Ее учитель говорила: «В одно ухо влетело, в другое вылетело». Знаете, мне кажется, многие, в принципе, так и остались таковыми. Функция, чтобы не вылетала из другого уха, так и не заработала. Ну, кто-то живет по такому принципу всю жизнь, и ему тоже неплохо. И еще она говорила: «Сидишь тут как мебель». Да, мне кажется, вот это вот к тому сообщению, где расселся как барин. Можно расселся как барин и как мебель. Боже мой, вот я не знаю, в каких

школах вы учились? Из Нововоронежа. Местные вы, не местные. Но по всей стране единый генетический код. Это наши педагоги. Нам написал Сергей тоже. Сергей пишет: «Доброе утро, Лана, и хорошего дня». И вам, Сергей, аналогично, хорошего дня. И еще прилетело сообщение от Антона. Ему говорили, когда он что-то очень невнятно отвечал, говорит: «Ты на каком языке разговариваешь? На китайском?» Ну, к сожалению, эта шутка устарела. Теперь мы с вами знаем, что в некоторых школах, пока в нашем городе еще не практикуют, но в школах города Воронежа уже дети изучают китайский язык. Ну, а мы послушаем пока русский.

Доброе утро, дорогие друзья. Как приятно, что вы все-таки проснулись и начали писать уже сложно сочиненные предложения. Не могу не зачитать такое классное сообщение про своего педагога от Татьяны. Татьяна пишет, не знаю, в тему ли. У нас была учитель биологии, очень строгая, боялись и уважали. Конец мая, знания в голову уже не погружаются, урок биологии, сидим на расслабоне. Заходит учитель и объявляет самостоятельную работу. Раздаем варианты по вопросам и говорит, за одну минуту до конца урока разрешаю открыть учебник и списать. Ну, неслыханная щедрость, пишет Татьяна. Соседка сзади открывает учебник втихаря. Как могу, прикрываю ее спиной. И она ухитряется мне шепотом диктовать. За минуту до звонка она объявляет «Открываем!» Кидаем все к учебникам, пишем, звонок. Она закрывает журнал, доходит до двери и говорит «Годовые я вам уже выставила. Листочки оставьте себе на память. Сколько лет прошло, а до сих пор помню». Да, это самые такие добрые, самые-самые светлые воспоминания. Так, у нас что-то еще Сергей написал. «Ох, Лана, тут на русском еле говоришь, а тут еще китайский язык. Можно язык сломать. Это детей мучают». Поверьте, Сергей, маленькие дети не такие, как мы с вами. У них более живой мозг. Они готовы к новым знаниям. Ведь на самом деле не зря на Руси придумали. Говорят, учить надо, когда поперек лавки. Это же имеется в виду во многих сферах жизни. Поэтому нам с вами, да, конечно, будет сложно и непонятно, что значат эти иероглифы. Но вот молодое наше поколение очень-очень хорошо его усваивают. Поверьте, я сама знаю. У меня дома есть такой человечек, который говорит на китайском. Ну, на этом я заканчиваю хвастаться. Послушайте пока песенку.

0: Да-да-да, друзья, вот мы с вами и дошли, а практически докатились до слова дня. Кстати, а ведь это выражение моей классной руководительницы Надежды Тихоновны. Она всегда спрашивала, как вы докатились до такой жизни? Вот мы с вами и докатились. Значит, у нас сегодня слово дня. Мы пополняем наш словарный запас. Ну а что, наши дети учатся, мы тоже должны с вами всегда учиться. Красивым словом «дезодерат». «Дезодерат». Пишется через две буквы «Е». «Дезидерат». Это практически у нас диктант, я уже начинаю, да. Но произносится как «дезодерат». Изначально дезодератом называли редкую книгу или вещь, которой не хватает музея для полной коллекции. Но в обычной жизни дезодераты – это то, чего вам и нам с вами безумно остро не хватает для полного счастья прямо сейчас. И ну вот лично мой дезодерат на сегодняшнее утро – это, честно скажу, наверное, это огромная чашка капучино, какая-нибудь вкусняшка и ваши сообщения, по которым я понимаю, что вы сейчас меня слышите, улыбаетесь, у вас хорошее настроение. Поэтому я желаю, пусть у каждого из вас сегодня появится именно то, о чем вы мечтаете. Ну, а мы продолжим слушать хорошую музыку.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ну что же, дорогие друзья, этот час вместе с вами пролетел просто незаметно, да даже больше часа. Ну, я как настоящая девочка не умею рассчитывать, наверное, время. Поэтому что, календарь нам упрямо с вами говорит, что пришла осень. Но мы-то с вами знаем, что главное – это та погода, которую мы создаем внутри себя. Поэтому еще раз вам напомню про одно объявление. Вы можете создать себе хорошую погоду и хорошее настроение, если отправитесь на выходные 5-6 сентября в Москву на День города. Стоимость поездки 8700 с человеком. Организует это Автотранс-тур. Это ваш проводник в мир путешествий без границ. Увидите ВДНХ, парк Зарядье, Красная площадь, ГУМ, прогулки на теплоходе с видом на Москву, Москва-Сити, музей-заповедник Коломенское. И все это можно узнать, уточнить по номеру 8-906-589-96-90. Написать в МАКС или в ВК личные сообщения. Еще раз повторюсь, 8-906-589-96-90. На самом деле, подумайте, съездить в Москву – отличный вариант для теплых выходных. Допустим, показать своему школьнику, который не видел столицу. Это прекрасный подарок к началу учебного года. Ну, а я бы хотела уже перейти к поздравлению именинников. Именины сегодня у нас отмечают мужчины: Виктор, Владимир, Вальдемар, Иван, Максим, Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Федор и Ян. А вот так вот мы такими аплодисментами бурным поздравим всех именинников. А я еще расскажу, что я вышла за рамки часа, но я думаю, что вам было приятно общаться. По крайней мере, мне с вами очень-очень понравилось. С вами была Лана Вершинина. И то слово, которое мы сегодня выучили, дезидерат, он полностью у меня на 100% исполнился, чего мне не хватало для полного счастья. А про кофе я передумала. Я выпью его чуть-чуть попозже. Друзья, с вами была Лана Вершинина. Прощаюсь до завтра. Пусть осенний день принесет вам только хорошие новости, легкие дороги и приятные встречи. Берегите себя, пожалуйста, дарите тепло близким и оставайтесь на нашей волне. Будьте счастливы и здоровы. Пока-пока!

час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряющая прекрасность, здесь никто не станет лишним.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указали на фальшь заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий, в частности, Украина должна вывести свои войска с территории исконно-русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Глубокая переработка продукции становится новым драйвером рентабельности агропромышленного комплекса в России. Развитие сегмента стимулируется растущим спросом со стороны пищевой промышленности и аквакультуры, а также необходимостью импортозамещения. Отмечается, крупные агрохолдинги уже активно инвестируют в линии по применению различных технологий. Однако текущий объем глубокой переработки в России остается пока нишевым менее 5%. Наряду с этим данный вопрос экономической устойчивости всего агропромышленного комплекса и национальной безопасности государства и от того, насколько быстро удастся реализовать все механизмы, зависит, останется ли Россия экспортером сырья или станет поставщиком ингредиентов с высокой добавленной стоимостью. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности предусмотреть приоритетную государственную поддержку сельхозпроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Изначально проект был рассчитан до 1 сентября нынешнего года. Теперь владельцы подходящих под условия гаражей получили дополнительное время для оформления недвижимости и земли. Чтобы выполнить все в упрощенном порядке, необходимо выполнение одновременно нескольких условий. Постройка должна являться капитальной, то есть иметь прочную связь с землей, быть возведенной до 29 декабря 2024 года и не признанной судом самовольной. По данным Росреестра, за время действия программы в России уже зарегистрировано около 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. В российских школах усилят начальную военную подготовку в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В Минпросвещении сообщили, ее доля увеличится с 20 до 50% учебного времени. Предмет будет состоять из двух основных частей. Первая касается гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, как оказать первую помощь и как действовать в экстремальных условиях. А вот вторая – начальная военная подготовка. Обновленный курс планируют сделать более современным и интересным для школьников. В программу войдут практические занятия и различные мероприятия, включая военно-спортивные игры, такие как «Зорница». Также к преподаванию предмета будут привлечены участники специальной военной операции. Перед началом работы в школах они должны будут пройти необходимую переподготовку. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров по Украине и продвижении наших войск в зоне СВО. Наш президент пообещал, что Россия найдет, чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по закрытию неба в России. Путин сообщил, что российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления. 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории ДНР перешло под контроль российской армии в августе. Город Светогорск перешел под контроль наших войск, которые сейчас выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и к южным окраинам Дружковки в ДНР. Что касается переговорного процесса по Украине, то сегодня, как сказал лидер России, он находится в замороженном состоянии. Владимир Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик-СПГ-2». Президент посетил судоверфь «Звезда», расположенную в городе Большой Камень в Приморье. «Петр Столыпин» — судно, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может преодолевать лед толщиной более 2 метров. Танкер имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используют как топливо для энергетической установки. Путин прилетел во Владивосток в среду. Он планирует провести совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Президенту представят интерактивную презентацию с результатами развития региона. Затем он даст старт работе новых предприятий. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России. Она сообщила, что подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом наблюдался в Южном полушарии. Эти варианты могут прийти и в нашу страну. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у россиян нет должного иммунитета к этим видам штаммов гриппа. Роспотребнадзор в этом году обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Россиянам необходимо вакцинироваться, чтобы сформировать иммунитет против новых вариантов гриппа, пояснила Анна Попова. Искусственный интеллект способен помогать медикам и видеть то, что требует внимания, но он является инструментом врача, а не его заменой. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Лео Бакерия. Цитата: «Это уже не фантастика. Объем медицинской информации огромен, и искусственный интеллект способен помогать врачу анализировать данные, находить закономерности, видеть то, что требует внимания. Искусственный интеллект Бакерия видит инструментом врача, а не его заменой». Курс доллара на сегодня 86.75, курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся. J Slash, DJ Slash.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальные пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Указ направлен на объединение всех усилий для защиты таких объектов. Президент отметил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ. Уровень защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских боевиков сейчас совсем другой. Вооруженным силам России дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, подчеркнул Путин. Ситуация с авиационным топливом в России нормальная, полеты никогда не останавливались и не остановятся, пообещал министр транспорта Андрей Никитин. Также он отметил, что работа по этому вопросу ведется в еженедельном режиме в совместном штабе Минтранса и Минэнерго. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями и присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписи с якобы подозрительными лицами около их квартир. К тексту сообщения аферисты прикладывают вложение, якобы видеозапись с камеры наблюдения, либо фрагмент съемки на мобильный телефон. При попытке открыть файл на устройство может установиться вредоносное программное обеспечение, которое запросит доступ к камере и микрофону. Цель злоумышленников – получить биометрические сведения, а именно фото лица, образцы голоса. Сегодня такие данные фактически работают как цифровой ключ. С их помощью можно подтверждать операции, заходить в личные кабинеты и оформлять кредиты. Крушение системы правильного питания наблюдается в России из-за частого потребления фастфуда и отсутствия у граждан четкого режима приема пищи, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В них предлагается ввести новый диагноз сверхожирение. Перед подготовкой к операции таким пациентам рекомендуется похудение не менее чем на 5%. Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансометра могут включить в клинические рекомендации по лечению ожирения в России. Через тело пациента предлагается пропускать слабый безопасный ток. Россия входит в первую десятку стран по темпу прироста ожирения среди населения, сообщил Онищенко, и он назвал ожирение следствием резкого изменения в эволюции человека, когда он перестал двигаться, имея возможность хорошо есть. Возможность открыть кошелек для цифрового рубля пока отсутствует в ряде крупных банков России, замечает РИА Новости. При этом кнопка для открытия кошельков с цифровыми рублями уже есть в приложении Сбербанка, однако доступна она только пользователям Андроида. РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электричке, оплату цифровыми рублями запустили ведущие маркетплейсы в России. Опция доступна при оформлении заказов. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Курс доллара на сегодня 2 сентября 86.75. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы радиопортал 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Охлаждение экономики в стране Минэкономразвитие оценивает как закономерную фазу экономического цикла. Усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных историй, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. В правительстве и Центробанке периодически меняют прогнозы роста ВВП по итогам текущего года после получения обновленных макропоказателей за соответствующие периоды. Само по себе это не является чем-то необычным, однако расхождение иногда довольно существенное, особенно по отраслям, что указывает на неопределенность экономики. По базовому сценарию Центробанка в нынешнем году рост ВВП России составит от 0 до 1% из-за временного сокращения производственных возможностей отдельных отраслей. Владимир Путин поручил Кабинету министров подготовить конкретные меры по стимулированию роста экономики в России. Экспортная пошлина на зерно будет обнулена до 31 декабря этого года. Одновременно с этим власти поддержали заморозку ставок на вывоз подсолнечного масла и шрота на уровне августа для предотвращения их дальнейшего роста. Данные меры направлены на снижение издержек сельхозпроизводителей в условиях перестройки логистики и необходимости поддержания маржинальности аграрного сектора. По мнению Минсельхоза, корректировка пошлин поможет обеспечить стабильность поставок на внешние рынки и поддержать экономику производства внутри самой России. Эксперты отрасли приветствуют данные изменения, отмечая, что без государственной поддержки низкие внутренние цены на сырье могут негативно отразиться на объемах урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне. Вступил в силу обновленный порядок подготовки к отопительному периоду. Ключевым изменением стало установление требования о проведении обязательного технического обследования систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. Компании вправе проводить обследование самостоятельно или с привлечением подрядчиков. О ходе и результатах обследования необходимо уведомлять органы местного самоуправления, представители которых имеют право присутствовать при проверке. Для жителей это означает регулярную оценку состояния котельных, тепловых сетей и других объектов системы. При серьезном износе результаты обследования становятся основанием для включения конкретных работ по обновлению инфраструктуры в инвестиционную программу. В целом, эта мера повысит надежность системы отопления в стране. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин оценил переговорный процесс по Украине, назвав его в известной степени замороженным. Президент России отметил, Москва не возражает против участия сторон, способных внести конкретный вклад в возобновление диалога, однако не заинтересованы в переговорах, которые будут идти без содержания и результата. Российский лидер указал, сейчас поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию. Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но на деле поступает совершенно иным способом. Заявление главаря киевского режима о де-факто закрытии российского неба для гражданской авиации можно охарактеризовать как государственный терроризм. Владимир Путин подчеркнул, Россия не ведет переговоры с террористами. Охлаждение экономики в стране Минэкономразвитие оценивает как закономерную фазу экономического цикла. Усилия по борьбе с инфляцией привели к ужесточению кредитных историй, повышению процентных ставок и снижению динамики роста. В правительстве и Центробанке периодически меняют прогнозы роста ВВП по итогам текущего года после получения обновленных макропоказателей за соответствующие периоды. Само по себе это не является чем-то необычным, однако расхождение иногда довольно существенное, особенно по отраслям, что указывает на неопределенность экономики. По базовому сценарию Центробанка в нынешнем году рост ВВП России составит от 0 до 1% из-за временного сокращения производственных возможностей отдельных отраслей. Владимир Путин поручил Кабинету министров подготовить конкретные меры по стимулированию роста экономики в России. Экспортная пошлина на зерно будет обнулена до 31 декабря этого года. Одновременно с этим власти поддержали заморозку ставок на вывоз подсолнечного масла и шрота на уровне августа для предотвращения их дальнейшего роста. Данные меры направлены на снижение издержек сельхозпроизводителей в условиях перестройки логистики и необходимости поддержания маржинальности аграрного сектора. По мнению Минсельхоза, корректировка пошлин поможет обеспечить стабильность поставок на внешние рынки и поддержать экономику производства внутри самой России. Эксперты отрасли приветствуют данные изменения, отмечая, что без государственной поддержки низкие внутренние цены на сырье могут негативно отразиться на объемах урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне. Вступил в силу обновленный порядок подготовки к отопительному периоду. Ключевым изменением стало установление требования проведения обязательного технического обследования систем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения с периодичностью не реже одного раза в 5 лет. Компании вправе проводить обследование самостоятельно или с привлечением подрядчиков. О ходе и результатах обследования необходимо уведомлять органы местного самоуправления, представители которых имеют право присутствовать при проверке. Для жителей это означает регулярную оценку состояния котельных, тепловых сетей и других объектов системы. При серьезном износе результаты обследования становятся основанием для включения конкретных работ по обновлению инфраструктуры в инвестиционную программу. В целом, эта мера повысит надежность системы отопления в стране. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразится на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть даже.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Листья падают с дерева осенью.
2: Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: to get you out of my head.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.